черным кружевом льются. Как жестока судьба, как любовь не права.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне,

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: ночью
1: не страшила вовсе нас неизбежность наказания. Помнит мой 9-й класс, как давали показания. Ты поверь, любовь моя, я держался до последнего. Невеселая статья «Совращение малолетнего».

Снится птицам море, юг в дымке золотой. Желтый лист, доверясь мне вдруг,

0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины. Если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы, и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Помирись с душевной болью, посмотри себе в глаза. Посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза, как она бежит по кругу связанных с твоим сердец, как она с испугу тает наконец. Посмотри в свои тетради, просмотри свои стихи, как они в ночной засаде ждут изящные и тихие, чтобы утром раствориться, растворив в себе печаль, чтобы об этот мир разбиться.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.

вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть весь совет

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится ветер.

сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: У меня все отлично. Как ты?
1: Я... Ты знаешь, а мне плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.

человечеству. Это твое последнее испытание. Любой ценой избегай ритма, изящества, наслаждения. Что бы там ни было, не танцуй.

и в жару, и в любой холод. Где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит. Мальчик Купидон, хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

ночью. Вновь стрелу пустит он точно, и в кого знает он точно, буду я влюблен. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

Последняя любовь, как наваждение, как колдовство, как порча, как дурман. Последний шанс на страсть и обновление, прощальный, утешительный обман. В какие годы сердце горше плачет? Увы, конечно, на исходе дней. Любовь – загадка, как она дурачит. Не хватит жизни разобраться в ней. Последняя любовь, нежданный случай, судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то невезучий,

Последняя любовь, как завещание, прозрение, прощение и прощание.

бокалы мы вином с тобой наполним. И выпьем, милая, за вечную любовь. И, улыбнувшись, обо всем с тобою вспомним. И заиграет, побежит по венам кровь. Хочу сказать тебе я в этот тихий вечер: спасибо, девочка, что ты всегда со мной. Давай зажжем с тобою мы сегодня свечи. Я так люблю тебя, и на душе покой.

как тогда, как в том июле. Улыбка, волосы, волшебные глаза. Меня сразило наповал, как будто пулей. И за собою мир прекрасный увела.

и все в слезах. Придут ренние росы, дыханием губ ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны.

бокалах тихо тонут свечи, а я тону в глазах твоих. Мы этот дивный, чудный вечер давай поделим на двоих. Лишь рук твоих прикосновение, а я пенею.

Dejátuvokį nafilerikį langivifilufakį flami pri nevalefonivko minakinanim naf ifiltik. И первая капавителя это будет Люквех Меф Люмби. Поехали!

0: А мне понятно, всем вот такой педалик пивно набивает, поехали.
1: Чибинс, а ты чего такая грустненькая?
2: Я не грустненькая.
1: У тебя все в порядке?
2: Да.
1: Но я же по глазкам вижу, что ты немножечко какая-то задумчивая.
2: Я не задумчивая.
1: А чего тогда губёшка нижняя надулась и отвисла?
2: У меня ничего не отвисало.
1: Может быть, ты грустная принцесса?
2: Нет.
1: А кто ты тогда?

Дмитрий Гревкев. Я тебе неодинально называю, ты певна. Поехали.

0: Have you dub bum won't get the beer for now? Поэтому тобой это глупой лёгкий век, Тони. Да не кофейка. Поехали.
1: Please fasten your seatbelt.

Кепепа, Кепепа, не Вилья, Люкевик, Дея Капика.

Вот такая повода пифана. Фамилия я не могу покидать по-английски. Значит, я ставлю фрелю капавики. И это будет... Маляна. Капавики люля тёфли не могу покидать. Принимать так.

Vuotakalja pavun täällä kapavikillä. Myllällä. Haki pian. Glupa. Pui. Lini. Flioa. Patana. Не знаю, что вопев на нопа флюфаем, а когда в невка прилет, да я не лому меня фуприв еки.

Напоминаю, рекомендую песни. Я охладила на пару минут. Прифлёв и фану крутить песню и по ней Данила Тумилина. А всегда повыкит. Вот такая.

0: веки нам белым.
1: Я не люблю гостей непрошенных, а тут хоть сам себе не верь. Такая женщина хорошая позвонила ночью в дверь. И ситуация понятная, ошиблась адресом, ну что ж, была бы женщина приятная, а я, ну что ж мне.

адреса. И скоро брызгами шампанского заполыхали небеса. Ох, и куражился я, барствовал, и уж ламбаду я гвоздил, а засыпая благодарствовал,

Вот такая погода, я офигела, все небо, два веки на белом. Ну что, на фили, дорогие, дорогие фурфаки, а у нас новиночка, как в нефти нету, придется без нее клетать. Этот трек. Я этот трек для нее делала. Думаю, она придет, она не пришла тут. Так что, клетаю. Снежка рядом. Навивает.

Вот так он. Снег по вулафи для фневки я гелла. Фневки нету, значит, я поставила без нее. А Витов Головов, Головов, ты мой ребенок, песок помогет. Вот такая певля, флюфаем и наслаждаемся. Ты мой ребенок.

А вода в паводке не ловкая певля, и не в налёгке топая по-английски написано. Только на ванне могу покидать. Я хочу от его, кто хочет, узнаем песни. Поехали!

Вот такая повода певна любовники. А вылюбая певна добрю наверное. Нет, паники не люблю. Кто такой его клюкик? Да. Во, танки. Алло. Поехали. Для я кофейка.

А тепер Фоман, ви встанім. Де я кофіка? Що де я тебе?

Bulu pek plevki я но bulu pek я не так в коваля.

Эпи, ну моя, потаю другую песню. Это будет Андрей Губин, танки. Да я кофейка принимаю.

Ну что, Улов, грубо говоря, отдалив 20 минут. То успели повторить, то успели. И фельдфоля коповикила повукит. Векина на фон 2 Влад Пофилев для кофейка принимает.

Ибо будет фиканная, опасная группа три восьмерки последнего песня. После этого песни передаю Светогорскому. И тофельную политику. А я попаюсь в моей девартии. Да я... Да... Генетики 0-0 по московскому времени. Всем пока-пока. И даю вокруг и киналю песню.

witnessed it.

Еще раз добрый вечер, добрый день, дорогие радиослушатели. Прошу прощения, что эфир без голоса из-за технических приключений интернета, но с завтрашнего дня все наладится, приходила компания, и завтра у меня спишется абонентская плата, новый месяц, и будет дальше как бы работать нормально у меня эфир. С завтрашнего дня я эфирю голосом и эфирю на разные темы, будет 100 заказов, конечно же. И сегодня я просто решил вам поставить небольшую папочку. Это дискотека 80-х, чтобы вы вспомнили песни, которые звучали ранее, которые мы все любили и которые всем нравятся, дорогие радиослушатели. А сейчас я буквально 20 минут остается. Хочу передать эстафетную палочку диджею Эвелине и пожелать ей легкого эфирчика. А завтра я выйду в 2 часа дня в 14:00 по Москве и без изменений. С вами будет диджей.

Всем добрый вечер, с вами диджей Эвелина. И я жду ваши заказы. А пока послушаем «Белая кошка с голубыми глазами».

Это была белая кошка с голубыми глазами. А сейчас послушаем песенку про меня. И будет Эва Мак, мое имя Эвелина. И еще послушаем «А Самуэль, сердце не игрушка».

была песенка про меня, про Велину. И был «А Самуэль в сердце не игрушка». А сейчас послушаем «Fiesta Family», «Тук-тук». И будет группа 10B. «Выйду ночью в кухню с котом».

Это была группа 10Б «Выйду ночью в кухню с котом». И была Эмили «Тук-тук». И я жду ваши заказы. А пока послушаем АИ-306 «Дышу тобой». И будет группа «Улицы. Зеленые глаза».

Это была группа «Улицы», «Зеленые глаза» и «АИ-306. Дышу тобой». А сейчас послушаем Вячеслав Сидоренко, «Малышка Вспышка». И будут еще Лиза Азия, диджей, и я. Тише, тише.

0: Это была я, Тише, Тише, и были Вячеслав Сидоренко, Малышка Вспышка и Лиза Азия, диджей. А сейчас послушаем заказ от диджея «Дети из сада». И будет Мика, и заказ от диджея Ли, и будет песенка на английском языке. Слушаем.
1: I want to talk to you.
2: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

Это были два заказа. И первый был от Дети. От диджея Дети, а второй от диджея Лео. И сейчас послушаем еще один заказ от диджея Лео. И будет песня Вероника, а у меня все хорошо.

Это была Вероника, а у меня все хорошо, и был заказ от Лео. А сейчас послушаем заказ от диджея Дети, и будет каскада.

0: Fresh FM. Fresh FM. Fresh FM. Fresh. Fresh FM. FM.
1: Это был заказ от диджея Дети. А сейчас заказ от диджея Лео. Слушаем.

Это был заказ от диджея Лео. Сейчас послушаем заказ от диджея Дети.

0: За глаз рассказываешь.
1: Ну-ка, иди туда.
2: Куда?
1: Вон туда.
2: Сюда, что ли?
1: Да, да. Покажи себя.
3: Это я так могу.
2: А чего ж сыграть-то? Мурку.

0: и жакеты, разве ж я тебе не покупал? О, совсем другое дело.
1: Это был заказ от дети. И больше я от тебя не принимаю. И заказы от диджея Лео тоже.

Это была Виктория, только ты. А сейчас послушаем группу Миллен «Белые тюльпаны». И будет Сергей Быстров. Вернись.

это были Милин «Белые тюльпаны» и Сергей Быстров «Вернись». А сейчас послушаем песню «Ты моя лапочка, ты моя кошечка». И будет еще песня «Сердце в ладонях» и песня «До небес».

0: завтра.
1: Это была песня «До небес», песня «Сердце в ладонях» и песня «Ты моя лапочка, ты моя кошечка». А сейчас послушаем песню «Обними меня» и будет Невара Бамбалео и песня «Достучаться до небес».

Это была Неварабам Бамбалео. И были песни «Обними меня» и «До небес». А сейчас послушаем «Ты моя девочка» и будет песня «Мое сердце твое».

по песне «Ты королева красоты». А сейчас послушаем «Ты в моем сердце».

Это была «Петы в моем сердце», а с вами была диджей Лина. И встречаем диджея Серегу 72 и пожелаем ему легкого эфира.

Дорогие радиослушатели, ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Дорогие радиослушатели, в ближайшие 2 часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

0: Добрый вечер, наши дорогие, уважаемые радиослушатели. Как всегда, перед началом своего эфира я хочу сказать огромное спасибо всем ведущим, которые ведут свои эфиры на радиостанциях. Спасибо вам огромное за ваш огромнейший труд. Сейчас в ближайшие два часа буду с вами я, Сергей 72. И хочу поприветствовать всех, кто находится на радиостанциях, которые меня сегодня слушают. А слушают сегодня меня на радиостанции «Лидер», радиостанция «Ночь любви», на радиостанции «Мегамикс Музик». И попозже еще собирается к нам присоединиться одна радиостанция. А еще я хочу поприветствовать всех, кто находится на наших чатах партнеров. И вот что это за чаты, вы сейчас услышите. Реклама.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат Фортуна на МП.
2: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это
3: хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
4: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть? Заплывай на наш замечательный чат KitKit.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, не раздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Вот такие вот у нас есть чаты, наши друзья. И радиостанции ведут набор ведущих, если вы активный человек. Если вы, самое главное, адекватный человек, если вам 21+, и если вы хотите попробовать себя в роли ведущего, приходите, поговорим, и, возможно, вы будете вести свои передачи на одной из дружественных нам радиостанций. Ну, а пока я жду ваши заказики в свое личное сообщение, от меня вам будет песня про Тюмень. Но прежде чем поставить про Тюмень, я хочу сказать Вячеславу. Вячеслав, если Витя еще зайдет на твоем аккаунте под Витей, мы его забаним. Больше разбанивать я не буду. Итак, про Тюмень.

0: Maya Chumi, Maya Atrán.
1: Ну вот и закончилась песня про Тюмень. И поставлю я еще пернатую гадалку. Ох, как она мне нравится, когда кукует.

Слушай, Копеек, не знаю, на кое это, какушка мне нужна. А вот у меня есть заказик от Вячеслава. Так один случай напомнил, который со мной произошел как-то зимой. Кофе, говорит, ночью на заправке. Так вот, поехали мы по работе, я поехал на своей машине. За 350 километров надо было ехать, там почти 400. Выезжать надо было в 4 утра. Вот мы собрались втроем. Я, значит, и двое моих музыкантов. Одна из них девушка, другой парень. За 40 километров уехали. Заехали на заправку. Звоним. Выехали. Автобус должен выехать. Нет, не выехали. Подожди. Ладно, заехали на заправку. Взяли кофе. Это уже где-то 4:30, наверное, часов 5 утра. Стоим, пьем кофе, звонок, все отменяется, на работу туда ехать не надо, все по домам. И вот мы до сих пор ржем. В 5 часов утра за 40 километров дураки зимой ездили пить кофе. Ну не идиоты ли, а песню принимай.

Вот так вот кофе попили на заправке. Это был заказик от Вячеслава. Но от меня вам будет... Так, зачем же я наряжалась дурой?

Зачем же ты наряжалась дурой? Ну, непонятно. Красная шапочка в лесу. Это заказик у меня от Вячеслава. Принимай свою красную шапочку.

0: патронов новых сейчас найти.
1: Хоп!
2: Вот такой заказик у меня был от Вячеслава. От меня вам будет математика, которую я не люблю, не любил и любить не буду.
0: Давным-давно я обожала школу. В белом бантике бежала на урок. Я любила получать пятерки.

я научу вас математике. Мы будем вычислять квадратики. Я вас построю, как солдатика. И кто не спрятался, я не виноват. Я научу вас математике. Я вас заставлю в систематике решать примерно автоматики.

Я давно уже забыл школу и мчусь вперед по жизни, что есть сил. Но каждый месяц по ночам мне снится,

Бьюсь в центиграмм, вспоминаю суть разбора и трепещу, чтоб сдать экзамен ночи напролет. Я ненавижу математику. Я ненавижу математику. Я ненавижу математику.

Вот так вот ненавижу, говорит, математику. Кофеёк, говорит, полюби, говорит, меня. Кофеёк, да я тебя полюбил. А давно, говорит, ты меня любишь. В четверг после обеда. Принимай.

Что сегодня за напасть? Вот слушай, после выходных первый раз в эфир вышел, и тут сразу же признание в любви. То значит, полюби меня, а Вячеслав вообще пишет, я готов, говорит, к тебе идти босиком. Вячеслав, ты мне в обуви-то не нужен, не говоря уже про босиком. Принимай.

Вот так вот Вячеслав босиком собрался бежать, ну ядрёна катерышка. Да 007, это Вячеслав заказал, это не я. А вот для тебя, кофеё говорю, 007-я агентша, будет просто сон.

не приснилось вчера. Деревенька одна среди русских полей, затерялась она. За околицей вижу, чья-то мама стоит и с тоской и мольбою на дорогу глядит. Наши бабушки ждали так своих сыновей,

стоял и смотрел, как плывут облака, а он сверху глядел на меня свысока.

И спросил я Всевышнего, сколько наших парней ты за эту войну превратил в журавлей. Он смотрел на меня и долго молчал, а потом вдруг вздохнул, тихо мне отвечал: ты ведь знаешь, солдат, что я тут ни при чем. Вы ж решаете споры,

а вы все норовите в грехи тяжкие пасть. Сами люди себе выбирают царей, а они уж потом вершат судьбы людей. Так что лучше вы сами спросите царей, сколько им еще нужно душ невинных детей. И запомни еще, если сеять добро, то никак из него не вырастет зло. Я же сверху смотрю, кто как жизнь проживет, и воздам по заслугам, когда время придет.

И это был просто сон. Дорогие радиослушатели, я вот сейчас собираю тоже сказку, но я решил этой сказкой выявить у нас таланты на волнорезе. И большинство, да почти все песни в этой сказке будут петь обыкновенные наши и ведущие, и слушатели. Сколько я привлек, кто откликнулся, почти все песни в Буратино поют не артисты. Ну как, артисты, но не знаменитые, а народные, весь вы народ. И эти артисты будут петь для вас в этой сказке. Так что как только соберу все роли и соберу сказку, так сразу же она прозвучит на многих-многих радиостанциях. Так что следите за рекламой, так сказать. Приходите на эфиры, объявлю, когда будет сказка. Гурманы ночи. Это заказала кофеек. Послушаем, что там за гурманы. Видимо, ночь, которые любят.

Вот так вот кофеек на ночи любви обогревает Михаила. Вот о чем эта песня-то оказывается. Вячеслав, вот я не понял твой заказик. Мята, говорит, трава. То ли мятная трава, то ли измятая трава. Послушаем, интересно.

Да, вот какие девчонки у нас все-таки наивные, верят. Траву измяли, слушай, а обещать жениться, это не значит жениться. Вот так вот. Ну а сейчас будут стихи.

ты ждешь меня, и я к тебе бегу. Плыву к тебе, красавица родная, ты ждешь меня на нашем берегу, весь свет своей любовью наполняя. Я так хочу все время быть с тобой, не покидая мир наш безупречный, где море манит нежной волной и бесконечно длится каждый вечер. Ты ждешь меня, и даже в ярких снах я прихожу к тебе, моя родная, и поцелую меда на губах тебе дарю одной, не уставая. И так нам хорошо в родном плену, где страсть кипит и наполняет сердце, где даже небо звездными лучами нам говорит о том, что все чудесно. Я обещаю, что к тебе приду, переплыву легко большое море, тебя к себе, любимая, прижму, и на земле большой нас будет двое. Прекрасный остров, больше не покинь, где мы с собой создали мир любви. Моя великолепная богиня, мой ангел безупречной красоты. Ты ждешь меня, и снова я бегу, плыву к тебе, красавица родная. Ты ждешь меня на нашем берегу.

прошел с тех пор, как мы расстались. Но судьбы каприз очередной. И совсем случайно оказались мы с тобой в компании одной. И как будто не было разлуки, и всего, что разлучило нас, словно мы узнали друг о друге только в этот вечер первый раз. Две погасшие свечи снова вспыхнули в ночи, их шальная искра вновь зажгла. Две погасшие свечи снова вспыхнули в ночи, их шальная искра вновь зажгла. В полутемном зале ресторана, где мы оказались визави, словно наплывали из тумана дни непозабывшейся любви. В зале на столах горели свечи, во сто крат сильнее их огня. Твои руки, волосы и плечи в танце обжигали вновь меня. Две погасшие свечи снова вспыхнули в ночи, их шальная искра вновь зажгла. Две погасшие свечи снова вспыхнули в ночи, их шальная искра вновь зажгла.

Вячеслав, мог бы мне и не напоминать. Я это сам знаю. Но я тебе еще больше скажу, Вячеслав. Не только нетрезвой женщине не верь, трезвой тоже не верь. Принимай. Однажды, видимо, с просонок попала мышь в пивной бочонок. И в пиве начала тонуть. Да ну, спасите кто-нибудь! Я гибну в Жигулевск.

Да-да. Ну что ж, сказал с окна котище. Я вытащить могу вас, но вы же превратитесь в пищу. Спаси скорей, иду на дно. 100 раз милее мне смерть на воле, и мышь от смерти в алкоголе. Было на счастье

слово, ваша честь! Вы обещали дать вас есть. Ах, что вы, мышка пропищала. Я это с пьяну обещала. Мораль стучит.

0: by those whose judgment is betrayed.
1: Да, Искорка пишет, мы лучшие, что есть в этом мире. Согласен, Искорка, даже мужики, когда тост подымают, говорят, за самых нежных, за самых красивых, за самых обаятельных, за нас, мужики. Давайте попразднуем молодое вино, праздник молодого вина.

Ну вот, попраздновали праздник молодого вина, и у меня заказик появился от Вячеслава. Твори, говорит, добро. Город шумный, вечер поздний, фары тают в темноте. Кто-то ищет просто слово, чтобы сердце поддержать. Иногда одно держись, согревает тишину, и чужая вдруг улыбка прогоняет темноту. Иногда одно мгновенье может все перевернуть. Твори добро!

Кто-то ждет простую помощь, кто-то теплое плечо, иногда простое слово может многое спасти. Среди улиц городских, среди света и огней, кто-то вдруг становится самым близким из людей. Иногда одно мгновение может все

добро, и мир услышит тебя. Твори добро, пока стучит в груди. Твори добро, и этот свет останется внутри. Прости, малыш. И это будет от меня композиция для вас.

Искорка, в чем дело? Вы ищете таланты, что ли, алло, говорите? Не знаю, но от меня вам сейчас будет самое-самое.

Ну вот, одна бестолковая понять не могла, что мужику надо, кокетливо, что тебе надо, что тебе надо. Как узнала, ой, нет, не дам. Вторая говорит, лучше быть подальше от них. Вот что нам остается? Естественно, облизываться и смотреть на что? На парфюм.

Но не моя один махер. Любите друг друга, несмотря ни на что.

Любите друг друга за то, что вы есть, за то, что вы рядом, за то, что вы здесь. Любите друг друга всегда без причины, плевать на года, плевать на морщины. Цените мгновенья, цените минуты, за каждое вместе прожитое утро, за каждое слово, за теплые встречи, за ласковый взгляд и за нежные речи. Любите друг друга, как будто впервые. Любите, как будто всегда молодые. Прощайте друг другу все глупые ссоры. Целуйте друг друга вместо раздоров. Дышите друг другом, чтоб не надышаться. Живите друг другом, чтобы восхищаться. И как бы порою вам не было туго, запомните, люди, любите друг друга и сердце свое. Я желаю всем слушать, у всех есть родные и близкие души. Любовь — это то, что нам слышать дается. Любовь — это чувство —

Вот так вот, девчонки, когда предлагают, сразу же выскакивайте замуж, а то расхочет жениться и останешься, как он у рукомойника, у разбитого корыта, в общем. Вот кто же знает, что предадут-то тебя, когда знакомишься? Вот даже лоза поет. Слушайте.

Еще какая! Ладно, от меня вам будет веселенькая песенка. Пампушечка, давайте немножко подергаемся. Подрыгаем ножками.

0: Да-да, врагу валерьянку, не дай бог сердце у них не выдержит, ёлки-моталки. А сейчас девчонки встали, ой-ой-ой, что-то не туда попёр я. Лягте на пол, 3-4, во как, начинаем утреннюю гимнастику.
1: Ну, я думаю, будет уместно несколько спортивных, да, песен?
2: Вдох глубокий, руки шире, не спешить, 3-4, бодрость духа, грации и пластика, общий укрепляющий, утром отрезвляющий, если жив пока еще, гимнастика. Если вы в своей квартире, лягте на пол, 3-4, выполняете правильно движения, прочь влияние извне, привыкайте к новизне, вдох глубокий до изне, мажения. Очень вырос в целом мире грипповирус, 3-4, ширится растет заболевание. Если хилый, сразу гроб, сохранить здоровье, чтоб, применяете люди, оп, тирания. И если вы уже устали, сели, встали, сели, встали, не страшны вам Арктика с Антарктикой. Главный академик Йофе доказал, коньяк и кофе вам заменит спорта профилактика. Разговаривать не надо, приседайте до упада, да не будьте мрачными и хмурыми. Если очень вам не имется, обтирайте, чем придется, водными займитесь процедурами. Не страшны дурные вести, мы в ответ бежим на месте, выигрыши даже начинающий. Красота! Среди бегущих первых нет и отстающих, бег на месте общепримиряющий.
0: Вот так вот гимнастику сделали, а сейчас хотите, я вам по секрету расскажу, как один раз я в Москве ездил. Не поверите, девчонки, слушайте.
3: Сказать по-нашему, мы выпили немного, не вру, ей-бога, скажи, Серега. И если б водку гнать не из опилок, то чё б нам было с 3-4, с 5 бутылок? Вторую пили близ прилавку у закуточки, но это были еще цветочки. Потом в скверу, где детские грибочки, потом, не помню, дошел до точки. Но еще бы, я пил из горлышку с устатку и не евши, но как стекло был, то есть остекленевший. А уж когда коляска подкатила, тогда в нас было 700 нарыло. Мы, правда, третьего насильно затащили. Ну, тут промашка, тут, конечно,

не буяньте, он говорит, что разойдитесь. На разойтись я, кстати, сразу же согласился и разошелся, то есть расходился. Ну, если я кого ругал, карайте строго. Ну, это вряд ли. Скажи, Серега, а что упал, то кто от помутнения? Орал не с горя, а от отупения. Теперь дозвольте пару слов без протокола, товарищ старшина. Чему нас учит, так сказать, семья и школа? Что жизнь сама таких накажет строго. Тут мы согласны. Скажи, Серега, вот он проснется утром, он сейчас же скажет: пусть жизнь осудит, пусть жизнь накажет, а вы отпустите, вам же легче будет. Ну чё увозиться, раз жизнь осудить? Вы не глядите, что Сережа все кивает, он соображает, он все понимает, а что молчит, так это он от волнения, от осознания, так сказать, и просветления. Эй, не запирайте, люди, плачут дома детки.

Приятно все-таки, что нас тут уважают. Гляди, Серег, подвозят, гляди, сажают. Разбудит утром не петух прокукуреков, сержант подымет, как человеков. Нас чуть не с музыкой проводят, как проспимся. Я рубь заначил, слышь, Серега, похмели.

Искорка, вот я что-то не понял. Ты мне крест поставила или послала туда? Что-то я не врубился. Ну а пока будет без вины виноватая.

На этом, дорогие наши радиослушатели, мой эфир подошел к концу. Но я не говорю вам до свидания, я говорю вам до скорых встреч в эфире, наши дорогие радиослушатели. А ведущим, которые будут после меня вести эфиры, просто пожелаю легкого эфира и благодарных слушателей. Надеюсь, наши радиослушатели ко мне присоединятся и пожелают вам то же самое. А вам, дорогие наши радиослушатели, вся наша диджейская дружная команда, кроме здоровья, кроме всех благ, желает еще и вот это.

Конечно, все, говорю, так просто. У меня идет заключительная песня, а там замените на 20 минут. Ну, блин, не раньше, не позже. Зла не хватает. Ну что ж, тогда вот баня будет от меня.

0: как везде, аналогично. А у нас зимой и летом есть для гигиены личной. А слава богу, банный день. Ну что, поехали?
1: Поехали!
0: А мы на трассе.

вспомним, люди скажут, а четверть точно осушили. Это чтобы кожа была глаже. Андрюху брать не стали. Плохо ходит, сядет, ляжет. А положили у сельпо. Завтра ж на работу, чтобы знать, где взять.

Ну, а сейчас будет песня, опять же, от меня, про нас, про русских евреев. Ну, это про меня.

Искорка, откуда бы я знал, если бы я не проверял? Главное, девчонки, чтобы вы потом на утро вот так вот не думали.

Рад видеть, Наталья, рад видеть. Ну что ж, Наталья, для тебя тогда я включу песенку, потому что, который слушатель у нас хотя бы один раз на радио, в смысле первый раз побывал, поэтому для него мы включаем обязательно песню. А вот какую песню включить? А вот давай-ка вот эту вот включу в своем исполнении. Я не люблю гостей непрошенных, а тут хоть сам себе не верь. Такая женщина хорошая позвонила ночью в дверь. И ситуация понятная, ошиблась адресом, ну что ж. Была бы женщина приятная, а я, ну что ж, меня

И скоро брызгами шампанского заполыхали небеса. Ох, и куражился я, барствовал, и уж ламбаду я гвоздил, а засыпая благодарствовал за это

не все планеты светят ярко, у них видать, как у людей. Не Ленка нравится, да ярко, вот это груди был ей. Я назначал не рассвидания, все зазывал на синовал.

Зачете Ивану то, что конюхам, ну то, что брал еще афган. Он наглый гад, когда под порохом напялил ленку на кукан. А я назначал ей, блин, свидание, простить измену обещал. И как бы ку мои страдания, а я извелся, истощал. Да ты не плачь, не плачь, тальяночка, не рви мне душу на мехи. Состарили пой на поляночке, другие кружат мужики. Состарили пой на поляночке, тебя я часто поджидал. Моя молочная доярочка, какие груди Бог ты дал. Не все планеты светят ярко, у них видать, как у людей. Мне Ленка нравилась, да ярко, особо груди, что у ней.

старые пой на поляночке, тебе я часто поджигал. Моя молочная доярочка, какие груди бы ты дал. Я думаю, Катя мне еще 3 минуты отдаст своего эфира, пусть она пока готовится, а я выполню, Наталья, твой заказик, понимаешь, ты попала на радио «Лидер». Еще, говорит, спрашиваешь, смогу ли я? Да на радио «Лидер». Так, ссылку как найти, друзей подписать. Да сейчас я ссылку дам, конечно же дам. Копировать. Сейчас, подожди, я тебе ссылку сюда же сброшу, ее просто скопирую и отдашь друзьям своим. Так вот, ты попала на радио «Лидер». Тут нет невозможного. Понимаешь, у нас, как в Греции, все есть. И вот твоя «Васильковая поляна». Только нужно писать исполнителя. Если бы пела много, я не знаю, что бы делать.

0: И снова всем привет-привет, а вот и я, диджей Малайк, как всегда, с вами проведу уже не 2 часа, а получается уже 1:34. Уже поменьше, как говорится. Спасибо, Сергей72, за то, что он меня немножко мне помог, провел немножко эфирчика. Я извиняюсь, что я задержалась, не могла подойти. Вот. Спасибо, что вы все пришли на мой эфирчик. Всем хорошего настроения, хорошего дня. Так, и как всегда, я с вами поздороваюсь с каждым лично. Потом поставлю рекламку. И уже буду выполнять потом ваши заказики. Так, это у нас. Да, хорошо, я потом тогда поставлю после рекламки. Заказик. Так, это я хочу поздороваться. Это у нас диджей Скиф, Лена Перунова, Юлий Цезарь, Ангел Новороссия, Сергей72, Рафаэл, Кофеёк, Радиолидер, диджей Велина, Нифига не фея, Я145, диджей Котик, точнее диджей Данчо Котик и юзер 204, 226, 454 и 555. Ну и давайте послушаем рекламку.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
2: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
3: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
4: Ты мечтаешь об авто, Лена, у тебя уже есть. Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.август.ру.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть? Заплывай на наш замечательный чат Кит.ру.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого, и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Спасибо, как всегда, нашим чат-партнерам за их рекламку. Ну и, конечно, у нас идет набор диджей. Приходите, пробуйте себя. Так, у меня заказик. Так, я поставлю. Это у нас будет Буито, Филатов и Карась. Возьми мое сердце, заказик. А диджей Данчо, принимай.

Прозвучал у меня заказик, а диджей Данчо, Боито, Филатов и Карась, возьми мое сердце. Хочу поприветствовать к нам. Присоединился Эдисон. Приветик, приветик, Иришка. Я очень рад, что ты присоединился на мой эфирчик. Располагайся, чувствую себя как дома. Так, и у меня есть заказик. Готов он у меня. Заказик у меня будет от Эдисона. Пленка 1987, я жду перемен.

Прозвучал у меня заказик от Эдисон. Пленка 1987. Я жду перемен. Так, сейчас. Мне надо скачать. И это, да. Нет, так-то я скачал уже, но надо мне добавить сюда. К себе сейчас добавлю. И тогда поставлю заказик следующий. Потому что он у меня уже есть. Вы имели, наверное, допоем вместе, наверное. Ну и слово вместе пишется, допоем. Вы, наверное, нечаянно просто перепутали. Не так написали. Так, сейчас у меня готов будет заказик. И я его тогда поставлю. Готов. Заказик у меня будет от Эдисон. Это будет у меня Айуш. Вечный мотив.

Прозвучал у меня заказик от Эдисон. Айруш, вечный мотив. Так, заказиков пока что у меня нету. Значит, я пока буду от себя ставить. Так, давайте, наверное, вот это послушаем. Это у нас будет и стоп. Адреналин.

И это у нас был заказик от Эдисон. Исцеляющие я выбираю. Вы как написали, вы вынимаете души и настроение. Вы извините, если я вас просто обидела. Если я не так сказала, просто в одном слове поет, это пишет слово. Ругаться я тоже не хочу, ни с кем ссориться я тоже не хочу. Так, я хотела спросить насчет заказа. А поет случайно не любовь Волкова? Счастье любит тишину. Потому что я вот нашла эту композицию такую. Может быть, это и есть? Давайте я поставлю. Не, просто я сказала. Что-нибудь напишешь. Потому что я нашла любовь Волкова, счастье любишь тишину. Давайте я вам включу, а вы мне скажете, это композиция или нет.

0: Это композиция или нет? Наверное, нет. Вот есть Бабик Мамедзаев. Тоже «Счастье любит тишину», вроде бы называется. А, «Гравитация». «Счастье любит тишину». Чё, первый раз слышу.
1: Сейчас посмотрю. «Гравитация». «Счастье любит тишину». Так, значит, мне надо ее скачать.
0: Потому что у меня нет такой композиции. Не, мне вам подсказали, что вот «Гравитация». А, там мужчина, значит, поет. Ну, значит, я сейчас Завьялову тогда буду искать.
1: Сейчас.
0: Ислам Итляшев, вот «Счастье любит тишину». Точнее, «Счастье любит тишину». Наталья Влади. «Счастье любит тишину». А вот я сейчас вот Завьялова вела, и нет такой композиции. Странно. Может быть, ошибаетесь, не знаю. Вот. И Андрей Язвинский, может быть. Я вот написала вот твой это сейчас вот название. Может быть, Андрей Язвинский? Не знаю. Я вот нашла Андрей Язвинский. «Счастье любит тишину». Сейчас я у себя посмотрю, может, такая есть композиция. Просто надо было вам посмотреть, как это. Кто поет? И я тогда нашла бы. Или скачала бы, если эту композицию. Точнее, если композиции это нету. Я бы скачала бы, поставила. Просто посмотрите. Так, потому что гравитация у меня есть. Вот есть у меня какая-то композиция. Написано «Мужик из Сибири».

Ну так что, вот эта композиция или нет? Правильно я нашла? User 232 или неправильно? Вы мне скажите, и я это другую буду искать. Потому что и есть СТ, Гравитация, вон, Любовь Волкова, Андрей Язвинский. Так, к нам присоединилась, я вижу, Оля, Ольга. Приветствую, приветствую вас, располагайтесь. Я очень рада, что вы к нам присоединились. Просто посмотрите, кто поет именно. И я тогда поставлю. Так, у меня какой-то еще был заказ. Сейчас я посмотрю. От Эдисон. Сейчас, если есть вот эта композиция, я ее тогда поставлю. Микрофон, когда вот держу. Дальше. Меня уже хуже слышно. Не знаю. Сейчас там посмотрит, кто поет. И это, да, буду уже искать. А человек уже вышел. Так, вижу, к нам присоединились семёчки. Приветствую, приветствую вас. Располагайтесь, чувствую себя как дома. Ну, не знаю. Возможно, она. Так, а я тогда поставлю пока заказик от Эдисон. Будет у нас группа 888. Только моя звезда.

Наплевать, что так нельзя любить, если мир сорвется с колеи. Мне этой жажды век не утолить.

Прозвучал у меня заказик от Эдисон. Группа «Три восьмерки», «Только моя звезда». А как я говорю? Я просто спросил вас, какая композиция, и все. Я не ругаюсь, ничего. Я спокойно спрашиваю. А как я реагирую? Я просто спросил, кто исполнитель. Вы написали, хорошо. Что, посмотрите. Но я жду, когда вы посмотрите исполнителя, и я найду тогда и вам поставлю. Потому что еще вот есть какой-то, сейчас я скажу, Андрей. Сейчас. Андрей Язвинский еще есть. Может быть, вы имели в виду его? Я не знаю. Вы мне напишите. Посмотрите в интернете, кто исполняет эту композицию, я тогда скачаю и поставлю вам. Так, а у меня есть заказик. А диджей Данчо, шаман, она того стоит.

Позвучал заказик у меня от диджей Данча. Шаман, она того стоит. Так, следующий у меня заказик будет от семёчек. Хакер, меня к тебе магнитом тянет. Понимаете?

Так, заказик у нас прозвучал от семерочек. Хакер, меня к тебе магнитом тянет. Так, следующий заказик у меня будет от Редисон. СТ, счастье любит тишину.

Позвучал заказик у нас от Эдисон. СТ, счастье любит тишину. Так, следующий у меня заказик. Это будет у меня заказик от юзера 235 Баста с композицией «Мама». Понимаете?

0: Так, это у нас был заказик от Юзи 235. Баста, мама. А что вы имеете в виду? Вам поставить, что ли, эту композицию или что? Я могу поставить. Я уже испугалась, думала, что-то случилось. Потому что я молчала, думала, вы написали, ты что-то молчишь. Так, заказик у меня от Сергея 72 будет. Исполняет он свою песню, называется «Мама».
1: Плывет под окном луна.

с мамой. 14 малых лет, 14 моих бед смогла мне дать ответ.

0: На утро тихонько дверь откроет она тебе. Пойми, что никто другой, только мама. Ну вот как-то так. Вот такой вот сюрпризик я вам.
1: Так, а Сергей 72 был его исполнение. Мама. Так, следующий заказик у меня будет от Эдисон. Михаил Бублик, догорают свечи.

Позвучал заказик у меня от Эдисон. Михаил Бублик догорает свечи. Так, и я пока что поставлю... А, даже не пока что, а у меня два заказика есть. Первый у меня будет заказик. Так, получается, Аджи Данчо, Сергей Завьялов, Ивушка. И второй у меня уже заказ. Аджи Скифа. Хочу поприветствовать к нам. Присоединился Роза Ветров. Приветствую, приветствую вас. Располагайте, чувствуйте себя как дома. Так, и а диджей Скиф у меня. Бир Саунд, ты просто будь со мною.

Позвучали у меня два заказика. Так, а диджей Данчо. Так, Сергей Завьялов Ивушка. И а диджей Скифа Биосонд. Ты просто будь со мной рядом. Так, и у меня сейчас еще два заказика. Сейчас я один заказ сейчас посмотрю. Так, есть он у меня или нет, сейчас я посмотрю. Так. Я просто напишу, правильно? Так, первый заказик у меня будет от Редисон. Сказочная палата, сказочный терем, Иванушка-дурачок. Так, и второй от Юзера 240, Владимир Высоцкий, Скалолазка.

тех пор ты стала близкая и ласковая. Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая. Улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

Альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя, скала.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно.

Позвучали у меня два заказика. Так, первый заказик у меня был от Эдисон. Сказочная палата, сказочный терем Иванушка Дурачок. И второй от юзера 240, Владимир Высоцкий, Скалолазка. И давайте пока один заказик послушаем. Это будет у меня... Так, по-моему, заказ одержи из Скифа. Да, это будет Адмар Джираев. Хороша чертовка.

прозвучал на заказе от Скифа, точнее, от диджея Скифа. Адмар Джаев, хороша чертовка. Так, следующий заказик у меня будет от Редисон, изъян, колобок.

И это был заказик от Эдисон. Из Ян Колобок. Так, следующий у меня будет заказик от Роза Ветров для диджея Скифа. Аннет Фадеева «Сладкий мальчик».

И это был на сегодня последний заказик. Был от того завитов для диджея Скифа. Да, для диджея Скифа. Аннет Фадеева, сладкий мальчик. Я писала в чате, что стоп заказы. Я больше не понимаю заказы. Буду с вами прощаться. У меня уже время подходит к концу. Завтра это я к вам пойду в это же время, с 20 часов, точнее с 20.00 до 22.00. Поведу с вами 2 часа, буду принимать ваши заказики и выполнять. Как всегда, всем хорошего вечера, отличного настроения. И всем пока-пока, звери, до скорой встречи. Всем пока-пока.

Всем привет! На связи ваш диджей Данчо. Я в эфире, и эти два часа я проведу вместе с вами. Пишите свои музыкальные заявки мне в личные сообщения –

Всем всем привет. Надеюсь, меня нормально слышно. То этот просто вижу, пишут некоторые, только немножко зависаю, ну, бывает всякое, видимо. Но у меня вроде нормально, я себя мониторю, нормально. С вами я, Диджей Данчо. Проведу это время вместе с вами. Хорошее настроение и выполню ваши музыкальные заявки. Пишите мне их в личное сообщение, а я с удовольствием прочитаю и выполню. Первый трек прозвучит в исполнении Влада Парфирова «Ландыши». Поехали!

0: такой трек был. Вот. Ландышем. А я поставлю кавер от Алинки Клубнички. Сейчас подберу как раз какой я. Поставлю для Снежки. Да, поставлю кавер. Дайте ходу пароходу, поехали.
1: Дайте ходу пароходу.

такая вот позиция прозвучала. Вот. Следующий трек Снежка попросила поставить для Алинки, но вернее, быть точнее, для ее сына Мацеля. Но прежде чем я поставлю этот трек, я хочу пожелать Алина тебе и твоему сыну здоровья, и также пожелать, чтобы вы наконец с Андреем увиделись. А песня, которую она попросила, я тебе сейчас поставлю. И твоему сыну, естественно, тоже хорошего, огромного здоровья.

Вот такой трек был для Алинки и для ее сына Марселя. А я оставлю от себя следующую композицию. Это будет MC Зали Люба Ивана. Пока пошел искать очередные заявки.

Ну, вот такой трек был от меня. А следующий я поставлю трек для Снежки. Ты просила еще вчера поставить Светлану Федорову. Ну, поставлю я тебе кавер от Светланы Федоровой. Трек «Вообще-то я Света».

0: «Рецепт» прозвучала в исполнении Светланы Федоровой. Кавер ее прозвучал. Это вообще-то я, Света, кавер. И также я хочу сказать то, что я на данный момент сейчас с ней на связи, со Светланой Федоровой. То есть, если у кого есть что ей передать, я ей передам, так скажем, ваши слова, поддержки и так далее. Пишите, я все это озвучу. Вот, обязательно. А пока я выполню следующую заявочку. Да, прозвучит. Снежка попросила СТ, дай мне сил трек. О, поставлю.
1: Потусторонний мир. Место, где возрождаются души умерших.
2: О чем ты говоришь?
1: О моей книге. Я пишу

0: Вот такой трек
1: прозвучал, а я выполнил. То есть я поставлю уже трек под себя. Это будет кавер мой на песню «Платье белое», и он прозвучит для всех девушек. Поэтому слушаем.

Вот такой вот трек прозвучал, а я выполню следующий заказ от Снежки. Вот, тут у меня тоже еще и поступают заказы от некоторых, которые мне надо еще скачать. Вот, но от Снежки у меня уже добавлен как раз заказ был. Вот, это будет от Успеха, Счастья.

А следующий трек прозвучит, ну, немножечко ностальгии вам дам, потому что прозвучит самый замечательный трек примерно 2004 года, где-то так. Вот. И очень классный трек

Так, вот такой трек прозвучал, очень душевный. Вот, согласен. Много под этот трек, возможно, в свое время плакали. Много расставаний, может быть, было в свое время у некоторых под этот трек. То есть, этот трек просто легенда. Вот. Я, может быть, даже когда-нибудь на эту песню тоже запишу кавер. Вот, это будет дело времени, как говорится. Вот. Ну, сейчас я выполняю заказик от Снежки. Она попросила магнитолу. Ну, держи свою магнитолу. Принимай.

Кстати, я заказик получил от пользователя с ником user247. К сожалению, не знаю, как вас зовут, поэтому представляю именно по нику. Трек. Ну, что-нибудь песняры поставить. Вот. Так что user247, принимайте то, что вы заказали. Я нашел трек, поэтому принимайте.

Ну а теперь, Алинка, принимай музыкальный заказик от Снежки. А какой-то трек ты услышишь? Я даже не знаю, что она тебе им хочет сказать. Но, в общем, слушаем.

какой-то классный трек был. И там просила Снежка для Алинки. Я выполнил. А я следующий трек сейчас подберу для вас интересный. Поставлю трек тоже от себя для Алинки. Какой-то трек, Алина, ты услышишь сейчас.

Заявочки вижу. Обязательно все выполним. Вот. Я пока выполню заказик под Снежки, она попросила Инвальтер. Небо. Выполню обязательно. Как заявочки я все вижу. Треки добавляю. Поехали.

0: Вот так вот.
1: Так прозвучал. Я выполню следующий заказик. Вот Наталья. Она попросила поставить Настасью Супрускую. Если ты не возражаешь, я поставлю какой-нибудь... Точнее, я поставлю свой любимый трек в ее исполнении. Я так понял, тебе нравится эта исполнительница. Но я поставлю тебе свой любимый трек в ее исполнении. Это будет непочатая рюмка на столе.

следующий трек прозвучит для диджея Алинки от меня. Я ищу пока тут заказики, которые мне надо еще поставить. У меня просто выкинул интернет чуть-чуть. Всякое бывает.

но следующий сюрприз прозвучит для Снежки. Песня называется «Дети, мое счастье божественное». И треки, вот такие, вот такой трек я вам поставлю.

вот трек прозвучал. Вот, это был сюрприз для Снежки. Вот, я оставлю следующую композицию. Это будет Верховный Звезде, Сила Снежка.

Так, следующую песню ты просила поставить Снежка для Натальи. Она для Натальи попросила поставить песню Мари Краймбрери. Но я не нашел ту песню, которую ты попросила, но у меня была песня Малая Пой, поэтому включаю.

0: позицию. Да.
1: Радио малышка. Я посмотрю следующий трек. Это будет тоже «Красиво Снежка». Она подписала для «Снежок 2» песню «Хочет услышать». На неделю, когда в Тарпу, я уеду в Комарова. Я оставлю уже этот трек.

Я вот увидел Наталья Профи. Трек «У меня старушка одна». Сейчас оставлю обязательно. Надеюсь, не против, если я под гитару поставлю. Ну, не оригинально, у меня под гитару только версия. Поэтому сейчас я поставлю тогда. Сейчас она. Ставлю я обязательно трек этот. О, вот сейчас, слава богу, скачался. Так что сейчас все будет.

такой трек прозвучал от Натальи. Она просила для своего брата эту песню. Надеюсь, такой вариант устроил, потому что у меня есть только вот эта версия этой песни. А я поставлю следующий трек, а это будет тоже трек для Снежки, так что Снежка, принимай.

0: теперь диджей Алинка, островок 123, принимайте заказик.
1: Чай, кофе нету, не беда, а пива нету, это кризис, это кризис, это кризис.

Вот так получил. Следующий трек попросила Снежка. Она просит группу Любе. Конечно, выполню заказик. Включаю.

прозвучал. А следующий трек прозвучит для диджея Алинки «Островок 123» и для Снежки. Принимайте, принимайте трек.

Серев, красивая зараза. А следующий трек прозвучит, пока я ищу тут треки, для диджея Снежки и для Алинки. А трек будет в исполнении исполнителя Айгор. Песня будет «Вам меня не сломать». Сейчас я ее добавлю. «Вам меня не сломать» — трек будет Айгор.

Теперь легенду шепчут горы про две упрямые гордыни, про их немые разговоры.

Такой вот трек прозвучал, а следующий трек попросила Снежка. Эдуард Хуснутдинов, «Пули дуры».

ser treco. Tapa. У меня где-то качался немножко. А качало-то не добавляется.

какой трек прозвучал от Снежки, а следующий трек прозвучит для диджея Снежки и диджея Алинки. Вот такой вот интересный трек. Поехали.

следующая композиция прозвучит последним от меня на сегодня. Это будет «Я ухожу». А с вами был диджей Данчо. Обязательно мы услышимся с вами завтра. Мы с вами услышимся. С вами был диджей Данчо и включая свой последний трек.